Ай да Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лепати бре. Ай да Боже, дай нам Боже, ай да Боже, лепати бре. Ай да Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лепати бре. Ай да Боже, дай нам Боже, ай да Боже, лепати бре.

0: тестирао, видео.
1: А, доста за нас.
0: Не, не, слушалица во телефона. Тш, значи нокаут класичен.
2: Мене кој е мало кранчело по уста, брате.
3: Шта ти би продал? Па, скупо. 400 на.

Я йошли сам никад не был, ни сам никад не пенетрировал, не дозволил сюда.